0: Hola. Radio Blackout.
1: Здравей, Радио Blackout.
2: Мерва, Радио Blackout.
3: Hallo, Radio Blackout.
4: Ciao, Radio Blackout.

Она тайна, ой, тебе бедно. У меня слышно на стагмана. Иша, я на стагмана, ты уходи, уходи. Я хуй, Халида, студию Шаблик.